0: Lrt radijas.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Generalinė prokuratūra areštavo politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo gegužės 26 dienos. LRT politikas teigia, kad atliekami standartiniai baudžiamojo proceso veiksmai. Skvernelis būstą Palangoje kartu su žmona įsigijo 2020 metais. Butas pirktas su paskola. Be to, augalinkysės tarnybos kišininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina, esą tokiu būdu jam galbūt daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje.
2: Šitą sprendimą aš nesutinku, manau, kad jis yra neteisėtas ir netitinka baudžiamo procese nustatytų kardomosioms priemonėms keliamų tikslų. Tai sprendimas yra apskųstas. Lauksim galutinio teismo sprendimo ir na, susidaro toks įspūdis, kad tokiam priemonėm yra siekiama ne baudžiamajame procese numatytų tikslų, o kitokių tikslų, tiesiog darant man psichologinį poveikį.
1: Politikas Saulius Skvernelis. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Tai antra pagal griežtumą kardomoji priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kišininkavimu. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Ukrainoje šiuo metu esantis dronų ekspertas Arūnas Kumpis kartoja, kad Lietuva kol kas nėra pasirengusi gintis nuo galimų dabartinių oro pavojų. Panašiai teigia ir kai kurie opozicijos atstovai, kurie kritikuoja ir valdančiųjų planą dėl oro gynybos stiprinimo. Dronų ekspertas Arūnas Kumpis.
3: Nuo dabartinių grėsmių, kai polimuose aktyviai dalyvauja įvairios bepilotės sistemos, realiai mes nesam pasirengę. Tai neturim nei tinkamų efektorių, kuriais galėtume tos taikinius numušinėti, nes natūralu, kad brangios raketos tam nėra skirtos, nei turime informacinės sistemos, kurie suplauktų duomenis, nei turime tų pačių sensorių tinklo, kurie aptikinėtų tos taikinius.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas tikisi, kad Lietuva turės oro gynybai reikalingų priemonių.
4: Tam tikros sistemos, apie kurias mes šnekam, kurias mes turėtume įsidiegti, atsižvelgiant į būtent dabartinę Ukrainos patirtį ir kad tai turėtų būti pati naujausia sistema, visa tai yra suformuota, link to mes einame. Kaip pavyks tai padaryti, nežinau, reikia tikėtis, kad bus įgyvendinta ši užduotis, nes milijonus skiriam ne vieną, ne du ir ne tris.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sutinka, kad stiprinant šalies pasirengimo gintis yra kur pasitempti. Kartu jis pabrėžia, kad toliau bandoma spartinti oro gynybai reikalingų priemonių įsigijimą. Per skrydį į Vokietijos bendrovės Rainier lėktuve atitrūkus langui keleivis vos neiškrito iš orlaivio. Kitiems lėktuvo keleiviams pavyko vyrą įtraukti atgal į vidų. Pasak Rainier, dėl šio incidento lėktuvas netrukus po pakilimo grįžo į Salonikus. Turistas iš Serbijos skridęs iš Saloniko, Graikijoje, Memingena, Vokietijoje paguldytas į ligoninę dėl sužeidimų. Jo būklė stabili. Graikijos žiniasklaida skelbia, kad incidentas įvyko virš šiaurės Makedonijos, o langas galėjo sulūžti dėl nuo lėktuvo variklio atitrūkusios nuolaužos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Panevėžyje 21, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas. Vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Назначенный министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что в ближайшее время должно появиться больше информации о ротации американских военнослужащих в Литве. По словам Будриса, о присутствии американских военных в Литве он говорил во время саммита НАТО в Анкаре, также с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Как сообщалось ранее, после завершения ротации в начале июня из Литвы начали выводить более 1000 американских военнослужащих вместе с техникой. Пока неизвестно, кто и когда их заменит. Заместитель председателя комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащунас критикует правительственный план по противовоздушной обороне. На заседании комитета была обсуждена программа нового правительства. По словам Кащунаса, после реализации правительственного плана в основном будут защищены военные объекты, тогда как необходимо думать и о защите городов. Исполняющий обязанности министра обороны Роберт Оскаунас заявил, что критика по теме противовоздушной обороны, по его словам, выглядит лицемерной. Партия социал-демократов на досрочных выборах в Сейм по Северному Нальчайскому округу выдвинет покидающего пост министра внутренних дел Владислава Кондратовича. Несколько дней назад социал-демократы объявили, что партию на выборах будет представлять уже работающий депутатом Сейма Руслан Асбарановас. Но, однако, сегодня он сообщил, что снимает свою кандидатуру. Выборы депутата Сейма в Северном Нальчайском округе состоятся 8 ноября. Они проводятся в связи со смертью избранного здесь депутата Сейма Евгения Шуклина. Депутат Сейма Солюс Квернялис, подозреваемый по делу о взяточничестве в Государственной службе растениеводства, заявил, что обжаловал решение об обязательном ношении электронного браслета, поскольку, по его словам, оно является незаконным. Сквернялис утверждает, что таким образом на него, возможно, оказывается незаконное давление в рамках досудебного расследования. Представитель Генеральной прокуратуры сегодня подтвердила, что депутату Сейма изменена мера пресечения, он обязан носить электронный браслет. Это вторая по строгости мера пресечения, которую может назначить только судья по досудебному расследованию или суд. В случае нарушения этих условий суд может избрать меру пресечения в виде ареста. На фоне топливного кризиса в России СМИ сообщают, что жители приграничных районов России стали ездить в Казахстан, чтобы заправить автомобили более дешевым бензином. При этом власти Казахстана начали принимать меры, чтобы не допустить вывоза топлива. Казахстанская оппозиция говорит, что не нужно смотреть на это как на напряжение между Россией и Казахстаном, так как, по словам оппозиционера Заманбека Тлиулиева, если Путин попросит, президент Токаев все сделает. Действительно, вот сейчас бензиновый кризис в России, и я слышал, что сейчас очень много жителей России, которые живут возле границ с Казахстаном, просто едут туда и закупают, значит, бензин, и в Казахстане уже этим озаботились, и как бы никто там не хочет, чтобы вывозили прямо тоннами этот самый бензин, и как будто и не слышно, чтобы Токаев вот помог с бензином сейчас в России. Что вы на это скажете?
5: Я вот видел фотографии, и это у меня вызвало отвращение такое. Еще это опубликовали СМИ из Украины. Путин целует руки Токаева, типа умоляет, чтобы ему дали бензин, да? И типа у России бензиновый топливный кризис. Да, сейчас это так смотрится, потому что очереди, люди возмущаются и так далее. Вот кризис, да, например. Прежде чем на этот вопрос по России ответить, в Украине, например, да, все НПЗ раздолблены. У Украины разве есть топливный кризис или бензиновый кризис? Его нету. Почему? Потому что благодаря тому, что европейцы помогают, Европа помогает финансами и другими продуктами питания и так далее, и тут и топливом вопросы решаются. И у Украины нету НПЗ, чтобы бензин. Но у них бензинового кризиса нету, топливного кризиса нету. А почему у России, у которой колоссальные, большие возможности, будут такие... Ну да, определенное время есть, но 2-3 месяца, максимум полгода у России этих проблем не будет, во-первых. Во-вторых, в Казахстане... То, что они сказали, вот мы запрещаем бензиновые и так далее, это все игра, цирк. Сейчас Путин скажет, например, Токаеву, Токаев, мне нужно столько-то тысяч тонн или сотни тысяч тонн бензина. Токаев безмолвно просто исполнит его приказ. И бензин они могут купить и у Индии, и у других стран, в мировом рынке и тому подобное. А чтобы действительно этот кризис был, вот кризис вы говорите, да, вот если у Путина кризис, вот на прошлой неделе, в конце июня, начале июля, Путин увеличил военный бюджет России на 60 миллиардов долларов. Сейчас военный бюджет годовой России 235 миллиардов долларов. Представьте себе, если бы у Путина был кризис, как он может, откуда достает деньги и финансирует войну? Чтобы вы понимали, у Украины годовой бюджет 60 миллиардов долларов, а у Путина было 175, 60 добавил, 235 миллиардов долларов. У России, да, сейчас везде бензиновые НПЗ разбомбили украинцы. Да, эффектно, но это дает нам главного, что мы хотим. И мы, и Литва, и Украина, все мы хотим победы Украины. Но представьте себе, у Украины, где все НПЗ разбомблены, нет у них топливного кризиса. А у России, у которой колоссальные возможности, есть другие НПЗ. Есть НПЗ в Белоруссии. Из Белоруссии могут перерабатывать эту нефть и делать бензин и продавать дальше в российский рынок заходить. Мы все понимаем, Беларусь – губерния России. В Беларуси НПЗ достаточно для того, чтобы переработать все эти нефтепродукты и так далее, и сделать бензин из него. Да? В Казахстане тоже достаточно. Поэтому у Путина рынок достаточен для того, чтобы эту проблему решить. Вопрос двух, трех, максимум полгода. Вот как у диктаторов это звучит. Почему это сейчас получается будто бы как топливный кризис, да? Да, люди, везде все горит, красиво горит, журналисты это все везде показывают, люди в очередях, люди возмущаются, да. Но эти же люди не идут, не говорят Путину, останови войну. А эти же люди дальше, ну вот в Казахстане идут, заправляются, или из Казахстана привозят, или куда-то едут. Ну, они как-то переживут эту проблему, и эта проблема решится. У Путина эти проблемы он решит. Токаев, то, что делает в Казахстане якобы публично, помните еще момент, когда Токаев не признал ЛНР, ДНР и так далее. Все СМИ, и Украина, и западные, Токаев плюнул в лицо Путина, кинжал сунул и так далее. Каждый год вот такая западные политики или украинцы, или СМИ клюют на такую пропаганду, потому что это все делается для того, чтобы Токаев выглядел будто бы независимым от Путина, будто бы он многовекторную политику ведет, дипломат такой, да, в ООН работал из этой серии. У него такая роль, чтобы не попасть под санкции. И Путину важно сохранить Казахстан как заднюю дверь, чтобы западные политики, европейские страны, Америка и также Украина думали, вот Токаев там демократ, Токаев союзник Украины. Нет, этого нет. Это все делается чисто для того, чтобы обмануть людей и Украину, и Европу, и политиков, и так далее. Путин скажет Токаеву хоть сейчас, мобилизуй мне 100 тысяч, 200 тысяч солдат, он даже это сделает, понимаете? Не то, что бензина решить.
0: Говорил казахстанский оппозиционер Азаманбек Тлеулиев. Самоуправление Электриной просит правительство объявить чрезвычайную ситуацию в масштабах всей страны из-за ситуации на полигоне бытовых отходов в Казокичкес. После того, как в Вильнюсе были нарушены процессы сортировки мусора, вильнюсское самоуправление решило вывозить туда несортированные отходы. Проверки Государственной службы по защите прав потребителей показывают, что 9 из 10 электронных сигарет в Литве не соответствуют установленным требованиям. Такая ситуация фиксируется уже 4 года после введения в стране запрета на продажу электронных сигарет с фруктовыми, десертными и другими вкусами, не связанными с табаком, а также спустя 2 года после запрета использования подсластителей в жидкостях для электронных сигарет. Назначенный министр здравоохранения Линас Кукурайтис заявил, что будет добиваться создания в Литве государственных аптек. В интервью агентству БНС он отметил, что в таких аптеках, работающих при больницах, лекарства могли бы продаваться дешевле. В настоящее время больничные аптеки не имеют права продавать лекарства пациентам, проходящим амбулаторное лечение. Как уже сообщалось, висегинская лыжница Евгения Кольга не так давно поставила рекорд, пробежав на лыжероллерах 100 километров за 4 часа 40 минут. Теперь спортсменка хочет продолжать участвовать в длинных заездах, а возвращаться в спорт после длительного перерыва для нее было нетрудно.
6: В принципе, лет 10 я, наверное, не делала ничего. Ну, конечно, я вела достаточно активный образ жизни. Там на работе я много двигалась, и не было такого, что я там все время за компьютером работаю или там все время лежу на диване. В принципе, активный человек, но специально никаким спортом я не занималась. У меня даже не было никаких лыж там после окончания карьеры, и не было никакого инвентаря. И я не бегала, там не прыгала, ни в зал не ходила, ничего. Но где-то, наверное, года 3 назад чуть-чуть начала кататься на велосипеде, чуть-чуть начала бегать. И вот за год до Олимпийских игр, когда я уже поставила себе цель, получилось так, что я просто приехала в Висагинас и решила, что вот тут на выходных в Игналине будет чемпионат Литвы, надо поучаствовать. Ну, я выехала без подготовки, без ничего, просто лыжи одела, заняла там какое-то предпоследнее место. Но мне как-то это так немножко зацепило, немножко, наверное, какие-то воспоминания из детства, из юности. И я решила, ну что, лыжи вот есть у меня теперь, надо чуть-чуть подкататься. Начала кататься, была какая-то такая достаточно снежная зима. А, да, в прошлом году, когда уже поставила себе цель, что буду отбираться на Олимпиаду, то там уже, конечно, да, полная подготовка была. И утром я ходила на тренировку, потом я работала целый день, потом вечером опять шла на тренировку. Ну вот был такой сумбур весь год, наверное. Это, конечно, было тяжело, но физически как-то выдержала, даже не знаю как. Но, наверное, даже психологически было тяжелее, потому что для самой себя такая большая цель после многих лет без спорта, и можно сказать, что я не видела этот взрослый элитный спорт, а мне надо было туда попасть, чтобы пройти отбор. Это, конечно, наверное, был такой большой шок для моего организма и для меня в целом. Но, в принципе, все это понравилось, и поэтому дальше занимаюсь тем же делом.
0: У вас вот это от нуля до олимпийца, да, или как это сказать? Это акция или что? Вот расскажите об этой инициативе, что вы хотели ей сказать.
6: Это было придумано вот именно под отбор на Олимпийские игры. И такой слоган, не слоган, мы с друзьями просто придумали. Я тоже переименовала свои страницы в соцсети, и я там каждый день выкладывала всякие сторис, видео, делала такие отчеты о своей подготовке. Просто этот слоган остался со мной, и так вот дальше мы с ним и живем. Как какой-то, ну не знаю, я не могу это назвать никаким там спортивным клубом. Я зарегистрировала это как ВШИ для того, чтобы в случае чего, каких-то подготовок или, может быть, для получения какой-то пары, мы люди смогли бы мне помочь именно через ВШИ. Но в дальнейшем как бы клубом это спортивным нельзя назвать. Я единственная там участница, поэтому, наверное, не знаю, может быть, в дальнейшем это будет иметь какой-то другой статус, может быть, появятся какие-то, не знаю, еще люди, которые ко мне присоединятся или какие-нибудь мои ученики. По образованию я тренер. Поэтому, может быть, когда-то. Но в первоначальном виде это было просто такой слоган, что я вот пытаюсь отобраться на Олимпийские игры.
0: Вот-вот. А я и вижу, что выглядит это как будто, ну, такой призыв. Давайте, присоединяйтесь. Да. Будем вместе заниматься. Окей. Ну, будем следить за развитием вот этого слогана, так сказать, тоже. Было бы интересно в Висагинасе, какие настроения по поводу этого. Знаете, так, еще что хотел спросить. Вот по поводу трассы в Висагинасе. Я слышал, что там как-то ее тоже преобразовывали, что-то там меняли, что-то делали. Как вы ее сейчас оцениваете? Можно ли вот на достойном уровне там заниматься сейчас?
6: Да, я занималась, когда еще, ну, в детстве, там, 20 лет назад и больше 20 лет назад, когда совсем еще была маленькая, и начала заниматься. Там она уже была в таком не очень хорошем состоянии, эта трасса, и даже не было этого полного круга, который есть сейчас. Мы катались просто вперед-назад там, по отрезку, на котором был более-менее хороший асфальт. Ну и все эти годы мы мечтали, что когда-нибудь ее обновят, эту трассу, потому что трассы не было. Потом мы катались по дороге, которая ведет к железнодорожному вокзалу, там перекрыта одна часть по инициативе лыжников, вот, чтобы мы там могли кататься, потому что там был хороший асфальт. И сейчас это был проект какой-то связанный с Латвией и Литвой. В Даугавпилсе, мне кажется, тоже обновили там такую, сделали роллерную трассу. Да. И у нас тоже обновили, да. И сейчас то, что они сделали полный круг, это вообще шикарно. Конечно, там нету какого-то супер рельефа, который нужно лыжникам, потому что нам нужны там и спуски, и подъемы. Но таких трасс, в принципе, нету очень много, допустим, там, если смотреть, да, в Эстонии, в Латвии есть более профессиональные трассы. У нас в Литве, если смотреть, то таких специальных трасс есть только в Игналине сейчас. И она тоже там такая уже в некоторых местах. Хотелось бы, чтобы ее обновили. Поэтому, ну, там для того же Моспортоцентрас, вот там есть как бы эта официальная трасса, и получается сейчас есть вот эта трасса в Висагинесе. Для местных спортсменов, детей прекрасные, мне кажется, там как бы состояние, и все отлично. Нам главное, чтобы был хороший и качественный асфальт, чтобы мы там не запинались ни за какие кочки. И да, наверное, для профессионалов эта трасса такая слишком простая, нету там сильных никаких подъемов, спусков, но в принципе тренироваться на ней можно лучше, чем на дороге с машинами, что делают лыжники по всему миру.
0: Насколько я понимаю, вы такая все-таки прирожденная марафонка, да, сейчас в данном случае. Собираетесь ли как-то продолжать в этом смысле? Какие-то дистанции, может быть, покруче уже есть на примете, потому что много же, да, всяких таких соревнований проводится.
6: Да.
0: И, ну, расскажите о планах, так сказать, да.
6: Ну, то, что марафоны, это, наверное, такой больше выбор в плане того, что возраст уже, чем старше становишься, тем становишься выносливее, и тяжелее становится показывать супер какие-то быстрые скорости и соревноваться с более молодыми лыжниками. Но для лыжных гонок как бы возраст там до 40 лет можно бегать спокойно, и после 40 уже марафоны, как говорится, только лучше получаются. И многие лыжники так и делают, что заканчивают какую-то свою там элитную карьеру и переходят в марафоны или для себя, или для достижения каких-то целей дальше. Да, у меня на этот сезон планы поучаствовать, я еще не знаю, в каких конкретно, но в нескольких крупнейших марафонов мира. Один из них есть Вазалопет, Марчелонга, там они проходят и в Швеции, и в Италии, и в Норвегии. Основные вот на какие-то я постараюсь ездить и поучаствовать. И, ну, там дистанции уже, да, серьезные. 70 километров, 90 километров на лыжах. На лыжах даже сложнее, наверное, чем на роллерах. Роллеры все-таки определенную скорость, ты примерно знаешь, с какой скоростью будешь ехать, а на лыжах очень все зависит от состояния снега, погоды, осадков, температуры и еще много всяких факторов. Поэтому на лыжах и сложнее, и интереснее. Так что вот потихонечку готовлюсь более себя направить на марафонские дистанции. Но если будет возможность, как говорится, буду дальше тоже выступать и на литовских чемпионатах, и роллерный сезон уже тоже у нас откроется в июле, в этом месяце будут первые соревнования. И дальше тоже в августе, и в сентябре, и в октябре до зимы будем гоняться в Литве на роллерах, а потом уже будем ждать зиму и смотреть, как что получится.
0: Говорила лыжница Евгения Кольга. С прогнозом погоды на неделю нас познакомит старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклевская.
7: В субботу погоду Литвы будет обусловлять

0: прославливать западная часть циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут дожди, ночью в основном по северу страны. Днем дожди станут более интенсивными, преимущественно кратковременными. Местами будут фиксироваться даже сильные ливни с грозами. Ночью ветер слабый, днем он повернет северо-запада, запада и усилится до 7-12 метров в секунду. На взморье к вечеру до 15 метров в секунду. Температура ночью понизится до 9-14, днем повысится до 17-22 градусов тепла. В воскресенье начнется приток теплой воздушной массы. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем почти повсеместно пройдут дожди. Возможно и гроза. Ветер начнет ослабевать, потому после полуночи и в утренние часы в отдельных районах страны сформируются туманы. Ночью температура распределится от 10 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов. В понедельник погода изменится незначительно, но станет еще теплее. Будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дожди вновь ожидаются в большинстве районов, местами с грозой. Ночью и утром на побережье ожидаются туманы. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Ночью температура составит от 13 до 18, а днем от 25 до 29 градусов тепла. Во вторник атмосферное давление будет расти. Облачность начнет рассеиваться. Ночью сухо и местами с туманами. А днем по западу страны еще пройдут кратковременные небольшие дожди. Ветер северной четверти от слабого до умеренного. Ночью температура будет колебаться около 16 градусов тепла, а днем вернемся к 24-28 градусам. В четверг и в пятницу в Литве ожидается малооблачная, спокойная и сухая погода. Температура ночами будет колебаться примерно от 14 до 18 градусов тепла, а днями нас порадует солнце и тепло 25-28 градусов. Ну а в следующую субботу нашу страну настигнет новый атмосферный фронт, который в субботу днем кратковременные дожди принесет в западную и центральную часть Литвы. А в воскресенье дождевые облака распределятся преимущественно над восточными и южными районами страны. Местами прогремят и грозы. Температурный фон при этом почти не изменится. Ночами будет от 15 до 19, а днями от 24 до 28 градусов тепла.
1: Говорила старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклиускайте. И еще раз о погоде на завтра. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах, преимущественно на севере страны, пройдут дожди. Местами ожидается туман. Ветер северных направлений 4-9 метров в секунду. Температура составит 9-14 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, преимущественно кратковременные. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный, западный 7-12 метров в секунду. Вечером на взморье порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 17-22 градуса тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодас». Сейчас 16 часов 28 минут.